Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках.

0: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: В Москве 8 часов утра. Далее на Радио 7 новости. В эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Минцифры рассматривает возможность ввести возрастную идентификацию на онлайн-платформах. Об этом глава ведомства Максуд Шадаев заявил на полях Петербургского международного экономического форума. Министр отметил, что эта тема относится к ближайшей повестке. Сейчас ведомство изучает, как такие механизмы работают за рубежом и на отдельных цифровых площадках. Шадаев добавил, что Европа и многие развитые страны уже идут по пути более жестких ограничений. Депутаты призвали ввести материнскую зарплату. С соответствующей инициативой выступила первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким. По ее словам, размер такой выплаты должен быть не ниже одного МРОТ. Сейчас это 27 093 рубля. Депутат отметила, что уход за ребенком связан не только с бытовыми заботами, но и с его развитием и воспитанием. По ее мнению, господдержка в таком формате могла бы подчеркнуть значимость материнского труда. В столичной прокуратуре предупредили о новой мошеннической схеме через видеозвонок. Ссылка на видеоконференции отправляется в электронных письмах. При переходе по ним с жертвой связываются аферисты и, представляясь сотрудниками полиции, убеждают гражданина, что от его имени совершен перевод на финансирование преступной организации. Затем злоумышленники требуют снять все накопления и передать их внештатному сотруднику, обещая вернуть деньги с процентами. На следующей неделе температура воздуха в Москве достигнет 30 градусов, и это соответствует норме июля, рассказала ведущая сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Она отметила, что в понедельник будет без осадков, а воздух прогреется до 28 градусов. Это на 7 градусов выше нормы на начало первого летнего месяца. Во второй половине недели к прогнозу добавятся дожди, однако воздух все равно останется теплым. Днем ожидается до 27-30 градусов. Это Радио 7 на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Спасибо, Диана, и добро пожаловать в воскресное утро на Семи холмах. Начнем день под хорошую и качественную музыку, а возьмутся за нее дальше Тина Тернер, Чарли Пут и прямо сейчас Рейджа. Доброе утро.

лучше ты

С утра пораньше, Энрике Иглесиас. А тем временем пишут, что собираются снимать сериал по культовой комедии «Кабельщик» с Джимом Керри. Новость появилась в год 30-летия оригинального фильма Бена Стиллера, вышедшего летом 96-го года. При этом авторы подчеркивают, что речь идет не о ремейке, а о новом взгляде на историю, навеянной оригиналом. Я, кстати, не знал, что его режиссировал Бен Стиллер, и трудно представить, что же задумали внести туда нового. Но интересно, конечно же. Дальше по плану у нас Bee Gees, Stereophonics и Million Farmer, а сразу после не пропустите гороскоп на Радио 7.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня почувствуют потребность в уединении. Овны, львы и стрельцы, позвольте себе восстановиться. Знаки Земли заметят, что их усилия начинают приносить плоды. Тельцы, девы, козероги, не останавливайтесь. Сейчас важно закрепить успех. Знаком воздуха предстоит стать частью коллективного проекта или дела. Близнецы, весы и водолеи, будьте открыты к чужим идеям. Синергия даст лучший результат. Знаком воды стоит быть осторожнее с новыми знакомствами. Раки,

0: Отличные выходные на Семи холмах.
1: Ай.

Шана, это Уэйн. Воскресным утром и буквально несколько дней назад писали, что от Уэйн снимут байопик. Картина будет называться «Шаная». Ну, почему бы и нет? А ее режиссером выступит Лея Маккендрик. Лея также напишет сценарий для фильма. Интересно, что она сама тоже была музыкантом. Возможно, это поможет ей в работе над байопиком. Подробности сюжета «Шаная» пока держатся в секрете. Сама Уэйн выступит одним из продюсеров проекта. В общем, информации пока мало, но как появится, мы точно об этом еще не раз расскажем. Радио 7 на Семи Холмах. Доброе утро. Скоро у нас Рик Эсли и Мадонна, а в Москве уже 8 часов и 43 минуты.

0: можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Сегодня слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
3: Мы никогда не будем вместе.
4: Не забирайте любовь.

0: твоего взгляда. Как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 9 утра. С новостями нас сегодня знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Россия обсуждает полную отмену виз еще с четырьмя странами. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, переговоры идут с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Отдельно Россия обсуждает с Индией и Вьетнамом отмену виз для организованных туристических групп. Такой формат уже действует с Китаем и Ираном. Чернышенко также напомнил, что в прошлом году визовый режим уже отменили с Китаем, Мьянмой, Оманом, Саудовской Аравией и Иорданией. Кроме того, ранее сообщалось, что Россия прорабатывает отмену виз Зимбабве и Мозамбиком. Пляжи Анапы, которые получили заключение Роспотребнадзора, безопасны для отдыха. Глава ведомства Анна Попова пояснила, что такие заключения выдали только после необходимых работ. Территорию очищали, засыпали чистым песком и проводили рекультивацию. По словам Поповой, сложные работы коснулись более 150 объектов в Анапе. В них участвовали специалисты Роспотребнадзора и Российской академии наук. Это позволило оценить ситуацию и не допустить рисков для здоровья окружающих. Напомню, в декабре 2024 года побережье Черного море оказалось загрязнено мазутом после крушения двух танкеров. Домашние задания в школах могут полностью поменять из-за нейросетей. Задания необходимо сделать такими, чтобы искусственный интеллект не смог их решить. Таким мнением поделился глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он считает, что искусственный интеллект стал вызовом для системы школьного и высшего образования. В качестве альтернативы нынешним заданиям он предложил создавать упражнения такими, чтобы они смогли заинтересовать детей, а также мотивировать на выполнение проекта, практической задачи и даже заучивание материала. Номинал пушкинской карты предложили увеличить в 4 раза, примерно до 20 тысяч рублей. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов. По его мнению, текущего номинала карты в 5 тысяч рублей уже недостаточно для того, чтобы молодые люди могли активно посещать культурные мероприятия. Напомню, сейчас проект доступен россиянам в возрасте от 14 до 22 лет. По словам Миронова, его также надо расширить на 7 с детьми от 4 до 14 лет и тратить средства на покупку книг для детей и подростков. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Вудян. Всем отличного дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Благодарим нашу службу информации. На календаре уже 7 июня. Это первые летние выходные. И я искренне надеюсь, что вы проводите их как следует. А мы поможем их дополнить прекрасной музыкой. Cat's Eye, Elton John и Narvesh Sahar. В ближайшие минуты.

Level 42 в нашем эфире. А буквально вчера вечером стало известно, что юбилейный 80-й Каннский кинофестиваль пройдет на Лазурном берегу с 11 по 22 мая 27 года. Фестиваль был основан в 46-м и дважды отменялся в 48-м и 50-х годах. Список фильмов участников объявят только в апреле 27-го, пока киноманы и синефилы только строят догадки. Напомню, что на 79-м кинофестивале победил «Фьорд» Кристона Муджио, а гран-при получил «Минотавр». Это новый фильм Андрея Звягинцева. От кино к музыке. Роберт Майлз скоро, а TLC уже сейчас.

на Радио 7 Крис Ри. Сегодня уже 7 июня, и сегодня, оказывается, Всемирный день безопасности пищевых продуктов, а также день краудфандинга. В истории этот день запомнился тем, что в 1903-м открыли радиоактивный химический элемент с атомным номером 84 полоний. В 1929-м официально было образовано государство-город Ватикан, а в 1960-м году в Саудовской Аравии женщинам разрешили получать образование. Все эти события, напомню, произошли 7 июня в разные годы. Из музыки дальше у нас Хуанес, а затем присоединится Бонни Тайлер. В Москве 9 часов.

0: Бонни Тайлер. Секундами ранее. И пока играла у нас эта песня, увидел статью, где пишут, что Шэрон Стоун считает, что сериал «Эйфория» следует показывать в старших классах в образовательных целях. Сама Стоун вошла в актерский состав третьего сезона сериала, а заключительный эпизод вышел 31 мая. Не думаю, что многие разделят мнение Шэрон, но тем не менее. Если кто не знает, «Эйфория» — это мрачная подростковая драма, которая без купюр показывает жизнь современных старшеклассников. В финале этого музыкального Джо Кокер и Адель у нас отметятся, а сейчас Ольга Яковина расскажет, что интересного открылось в Омске.
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами travel-эксперт Ольга Яковина. В Омске моря нет, зато теперь есть один из крупнейших в мире музеев морских раковин – «Конхелион» на улице Гагарина. Он открылся в ночь музеев, 16 мая. В экспозиции представлено более 22 тысяч всевозможных раковин. От крошечных до огромных размером с тумбочку. Невероятно, но все это частная коллекция, собранная омским инженером Игорем Шлегелем. Однажды в отпуске на китайском острове Хайнань он подобрал на пляже причудливую ракушку с длинными шипами. И с тех пор увлекся конхеологией. Так называется наука о раковинах. Начал раковины собирать и в итоге собрал самую большую коллекцию в России. Долгое время его морские сокровища хранились просто дома. Сначала ракушки занимали несколько полок, потом несколько стеллажей, потом целую комнату. Конечно, Игорь Шлегель мечтал открыть собственный музей, но не успел. И мечту в память об отце реализовал в итоге его сын Ярослав. В экспозиции представлено около 80% всех существующих моллюсков планеты. И даже один ранее неизвестный науке вид, который был обнаружен омским инженером и в итоге назван в его честь вульвариной Шлегеля. Отдельные стенды посвящены украшениям и поделкам из раковин, атрибутам жрецов и шаманов, добывавшимся из моллюсков бесценным красителям вроде пурпура и сепии. Есть аквариум с реконструированным коралловым рифом, витрины с доисторическими окаменелостями аммонитами. Есть обитатели полярных арктических и антарктических широт и ракушки со всевозможными аномалиями, например, закрученные не вправо, а влево, или раковины-альбиносы. Есть панцирь гигантской тридактны и экспонаты, которые можно разглядеть только в микроскоп. А 850 объектов коллекции зарегистрированы в международном реестре раковин мирового рекордного размера. Так что теперь в Омске гостей ждет целое море открытий.
1: «Вояж» только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7». Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте commandacard.ru. Организатор акции ООО «РН Лояльность».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
2: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: столице 10 часов утра. Впереди на Радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Россиянам вернули флаг и гимн в 12 олимпийских видах спорта. Москва видит готовность к диалогу от Международного олимпийского комитета. Ограничения постепенно снимают с российских атлетов, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он добавил, что все разрешенные дисциплины относятся к олимпийским. Это дзюдо, спортивная борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло, спортивная и художественная гимнастика. Ранее Владимир Путин подчеркивал, что российские спортсмены с успехом возвращаются на мировые состязания. Во вторник Международная федерация фехтования приняла решение допустить к ним отечественных фехтовальщиков. Они смогут полноправно участвовать в чемпионате мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля. В московском регионе ожидается близкая к рекордной температура. На предстоящей неделе будет до плюс 30 градусов. Специалисты гидрометцентра отмечают, в будние дни температура превысит норму на 3-4 градуса, а в выходные на 2 градуса. На фоне жары в столице введен оранжевый уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с 9 утра завтрашнего дня до 21 часа вторника. В столице открыли 4-й маршрут регулярного речного электротранспорта. Он соединил причалы Лужники и Киевский. Об этом рассказал мэр Сергей Собянин. Новый маршрут соединил 3 района – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. Общая его протяженность составит около 5 километров. Всего на новом маршруте будет 4 причала. В настоящее время пассажиров могут принять 2 – новый плавучий причал Лужники и действующий Киевский, где можно пересесть на первый речной маршрут. Ввести еще 2 причала – Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды – планируют до конца года. Жительница Подмосковья выиграла почти 16 миллионов рублей в лотерею благодаря карте желаний. На ней был изображен дом, о котором они с мужем мечтали давно. Карту разместили на видном месте на холодильнике. В день розыгрыша девушка с просонья выбрала несколько билетов в приложении, а когда позже увидела сумму выигрыша, то не сразу поняла, что выиграла 16 миллионов рублей. Счастливица работает медсестрой в поликлинике, выходные любит проводить с мужем и кошкой.
0: Может, это все-таки кошка принесла удачу, а не карта желаний?
1: Ну, ключевых моментов счастливых несколько.
0: Несколько.
1: И 16 миллионов, и кошка есть, и муж в порядке.
0: Жизнь.
1: Теперь еще и дом будет.
0: Жизнь удалась.
1: Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Спасибо, Диана. Это первые летние выходные на Семи холмах. В этом часе у нас стартует продолжение специального уикенда Кайли Миноук. Узнаем интересные истории из жизни певицы и буду звучать ее главные хиты. Также кто-то из вас получит от нас классный подарок. Все подробности скоро расскажу. А пока же Патрисия Касс, Гарри Стайлз и Аэросмит. Доброе утро. I could stay away.

Бейонсе только что. И как обещал, давайте переходить к подаркам. Я хочу подарить кому-то из вас наш фирменный термостакан от Радио 7. И вам такой нужен точно. А получит его тот, кто сможет правильно ответить на вопрос раньше других. И раз в эфире у нас несколько секунд назад была Бейонсе, предлагаю ей посвятить предстоящий вопрос. Певица Бейонсе вышла замуж именно этого числа. Ее день рождения и день рождения ее мужа, Джей-Зи, тоже этого числа. А также один из студийных альбомов Бейонсе называется именно этой цифрой. Итак, какое счастливое и любимое число Бейонсе? Варианты ответов 7, 4 или же 11. Свои варианты ответов присылайте нам через конверт, который находится на сайте radio7.ru. Вы найдете значок конверта в правом верхнем углу экрана. Первый, кто отвечает правильно, получает подарок — термостакан от Radio 7. Удачи!

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Одним из первых суперхитов Кайли Миноук стала песня «I should be so lucky». На русский язык название композиции можно перевести как «Я должен быть счастливчиком». И Кайли действительно повезло, ведь песня могла попросту не появиться. После успеха дебютного сингла «Locomotion» в чартах Австралии, Кайли и ее менеджер вылетели в Лондон, где должны были сотрудничать с местными продюсерами. Вот только те совсем забыли о гостье и ничего не подготовили к ее приезду. Чтобы не попасть впросак, продюсеры написали «I should be so lucky» буквально за 40 минут, пока певица ждала в коридоре. Несмотря на это, композиция стремительно ворвалась в чарты Великобритании, Австралии, Германии и многих других европейских стран. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

Леона Льюис в воскресном эфире. И давайте уже вручать наш фирменный термостакан. Напомню, условие было быстрее всех правильно ответить на вопрос. Певица Бейонсе вышла замуж именно этого числа. Ее день рождения и день рождения ее мужа Джей-Зи тоже этого числа. А также один из студийных альбомов Бейонсе называется именно этой цифрой. Итак, какое счастливое и любимое число Бейонсе? Вот такой был вопрос. Варианты были 7, 4 или 11. И правильный ответ – любимое число Бейонсе 4. Ее мама родилась 4 января. Певица вышла замуж 4 апреля. Ее день рождения 4 сентября, а ее мужа Джей-Зи 4 декабря. Четвертый студийный альбом артистки вышел под названием 4. Быстрее всех правильный ответ прислала нам Наталья из города Рязань. 4851. Последние цифры номера. Наталья, мы вас поздравляем. Фирменный термостакан от Радио 7 ваш. Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня вас зову в парк искусств «Музеон». Представьте себе пространство, где каждая скульптура рассказывает свою историю, а вы можете стать ее частью. Просто подойти, потрогать, вглядеться в детали. Здесь искусство не прячется за ограждениями и табличками «Не подходить». Оно живет рядом с нами. Знаете, как все начиналось? В 1991 году, после августовских событий, в Москве стали демонтировать памятники советской эпохи. И вот, словно переселенцы из другого времени, они нашли приют в музеоне. Первым сюда переехал бронзовый Феликс Дзержинский, работа Евгения Вучетича, который прежде возвышался на Лубянской площади. А следом за ним Сталин, Калинин, Свердлов. Так парк стал своеобразным архивом ушедшей эпохи. В 1992 году ему официально выделили почти 20 гектаров земли, и началась новая глава местности. Кстати, само название «Музеон» отсылает нас к древнегреческому слову «мусейон» – «храм мус». То есть это место, где обитают покровительницы искусств и наук. И правда, здесь словно сходятся все времена. Рядом с монументальными фигурами советской эпохи – работы авангардистов, которых в те годы не выставляли. А чуть дальше – городская скульптура современных авторов. Всего в парке более 500 работ. Тут идет диалог эпох, которому вы свидетель. Официоз, искусство под запретом, современная ирония. В 2015 году к музеону присоединили обновленную Крымскую набережную. Деревянные настилы, современные скамейки, качели, арт-объекты. Здесь есть и сухой фонтан площадью 840 квадратных метров. А еще велодорожки, причал для личных прогулок и уютная зона отдыха с шезлонгами и гамаками. Впечатляет история места до музеона и возможность преображения в городе. В 19 веке здесь был Бабий городок – историческая местность на правом берегу Москва-реки. Название, конечно, звучит необычно, но объяснение простое. Укрепление берега делали с помощью свай, которые вбивали подвесным молотом бабой. В 1836 году рядом соорудили Бабьегородскую плотину. Она помогала торговым судам проходить этот участок реки. Ее разбирали во время ледохода и собирали после паводка. А в 1937 году плотину ликвидировали. Появились каналы имени Москвы и Перерженский гидроузел. В общем, сутулые домишки, беднота, рыночек, фабрика, построенная в 1746 году для братьев Рябушинских. И еще одна деталь. На территории музеона сохранился дом, где в 1832 и 1834 годах родились, соответственно, братья Павел и Сергей Третьяковы. С 1795 года дом принадлежал их семье. Сегодня это единственное историческое здание на территории парка. Адрес 1-й Галустинский переулок, 16. А братья-то те, что потом городу подарили Сокольники и Третьяковскую галерею. Ну и, конечно, нельзя не сказать о планировке парка. Здесь есть все для неспешных прогулок. Главная аллея с фонтаном, партерная часть с геометрическими цветниками, пейзажная зона с искусственными холмами, детские площадки, спортивные зоны. В общем, каждый найдет уголок по душе. Так что, если захотите провести день среди искусства, истории и природы, при этом оставаясь в центре города, отправляйтесь в музеон.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru.
8: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
9: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
13: богатстве? Условий.
14: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: столице 11 утра. В студии уже появилась Диана Макеева, а это значит, что прямо сейчас новости. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановлено. Об этом сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к переправе. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В начале года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения. По автодорожной части запрещен проезд всех грузовых авто общей снаряженной массой более 1,5 тонн. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. В России средние зарплаты выше 200 тысяч рублей в месяц зафиксировали в 5 отраслях. К ним относятся такие сферы, как добыча нефти и газа, информация и связи, воздушный и космический транспорт, финансовая сфера, а также производство табачных изделий. Согласно данным Росстата, в отрасли нефти и газодобычи работники в среднем получают 226 тысяч рублей. Сотрудники финансовых и страховых компаний зарабатывают около 314 тысяч. В отрасли воздушного и космического транспорта работники в среднем получают 223 тысячи рублей. Средняя зарплата по России на март текущего года составила 112 654 рубля. Внимание аудитории! Главная валюта для медиаиндустрии. Об этом в рамках Дня будущего на Петербургском международном экономическом форуме рассказал гендиректор Европейской медиагруппы Роман Емельянов. В борьбе за внимание рынок начал проигрывать в качестве контента. При этом эксперты фиксируют усталость от AI-контента и цифрового шума. Искусственный интеллект никогда не заменит настоящих радиоведущих. Такое решение может лишь привести к оттоку аудитории и потере доверия. Как отметил Роман Емельянов, чтобы привлечь и удержать внимание, нужно быть искренним, настоящим, не бояться показать лицо, а слушатель должен быть уверен, что по ту сторону эфира живой человек. Центр Москвы временно перекрыт сегодня из-за красочного забега. Ограничения введены на участках Цветного бульвара, Олимпийского проспекта, улицы Дурова, Делегатской улицы и бокового проезда внешней стороны самотечной эстакады. Перекрытия будут действовать до окончания мероприятия. Также временно ограничат парковку на ряде улиц. Будьте внимательны. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Спасибо нашей службе информации. Это первые летние выходные с прекрасным саундтреком, за который скоро возьмутся у нас Джастин Бибер, Юритмикс и прямо сейчас Дэвид Грей. Доброе утро. Доброе утро.

Spice Girls. Секундами ранее. И оказывается, в 6 парках Москвы появились специальные почтовые ящики, с помощью которых посетители смогут бесплатно отправить тематические открытки своим близким. Для отправки достаточно выбрать открытку, подписать ее и опустить в специальный ящик Почты России. Оплачивать послание не нужно. Это хорошо. Такие ящики установят в лесных библиотеках парков Ходынское поле, 50-летие Октября и усадьба Воронцова, Хлебном доме музея-заповедника Царицына, перед аркой главного входа парка Сокольники и около главного входа музея-усадьбы Кусково. Мне кажется, это довольно мило. Надо протестировать. Из музыки дальше у нас Roxette, а еще Роб Томас.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Помимо музыки, Кайли всегда тянула на экраны. Причем ее кинокарьера оказалась на редкость эклектичной. После оглушительного успеха австралийских мыльных опер она успела сняться в культовом фантастическом сериале «Доктор Кто», появиться в «Уличном бойце» с Жаном Клодом Ван Даммом и даже сыграть в артхаусной драме «Корпорация Святые Моторы». Кайли никогда не боялась браться за странные и эпизодические роли. Например, в мюзикле База Лурмана «Мулен Руж» она примерила на себя образ «Зеленой феи». Изначально этого персонажа должен был играть принц тьмы Оззи Осборн. В итоге концепцию поменяли, но Оззи из сцены полностью не убрали. Именно его дьявольский крик звучит, когда милая фея в исполнении Кайли внезапно превращается в монстра. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

11:42 в Москве. Это Оливия Дин в нашем эфире. Оливия музыкой начала заниматься довольно рано. Уже к 8 годам она твердо поняла, что хочет быть певицей, несмотря на то, что в те годы была довольно стеснительной. Она даже рассказывала, как выступала на одном конкурсе и так нервничала, что встала спиной к зрительному залу. Пианист сказал ей: «Ну развернись же, ты можешь это сделать». И когда она наконец повернулась ко всем лицом и спела, у Оливии по щекам текли слезы. Но должно быть, это сработало, потому что Оливия тогда заняла второе место. Сьюзи Кватро и Кин. Дальше у нас появится. Вы слушаете Радио 7. Доброе утро.

0: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampivet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
7: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру. 12+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
13: Мы никогда не будем вместе.
14: Не забирайте любовь.
15: А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает.
16: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
13: Я не могу без вас.
17: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
18: Реклама 18+.
19: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: столице полдень. С новостями продолжает нас сегодня знакомить Диана Макеева. Диана, привет.
1: Привет, Женя. Всем добрый день. Решение об открытии всех пляжей Анапы для туристов могут принять 15 июня. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его словам, сейчас эти пляжи активно готовят к сезону. Их открытие позволит россиянам отдохнуть. Он добавил, что все больше туристов выбирают для отдыха курорты Черного моря, в том числе благодаря открытию аэропортов Краснодара и Геленджика. Кроме того, РЖД запустит свыше 130 дополнительных маршрутов поездов на самых популярных направлениях. Рособорнадзор ответил на жалобы школьников, которые указали на ошибки в заданиях ЕГЭ по русскому языку и литературе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Все обращения учеников, в том числе через портал госуслуги, были проанализированы и направлены в Федеральный институт педагогических измерений для детального изучения. В случае подтверждения наличия проблемы будут приняты решения, которые позволят защитить права учеников. ЕГЭ начали сдавать в России 1 июня. В этом году одиннадцатиклассники, как всегда, могут выбрать для тестирования разные предметы. Обязательными остались русский язык и математика. В России не будут переходить на 6-дневную рабочую неделю. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что такие предложения в правительстве не рассматривают и принимать не будут. По ее словам, в стране есть трудовой кодекс, и нарушать его никто не собирается. Так Матвиенко прокомментировала предложение бизнесмена Олега Дерипаски о 6-дневной рабочей неделе. Она отметила, что, возможно, он имел в виду необходимость работать эффективнее и качественнее. В Москве ожидается потепление до плюс 30 градусов. В столичном регионе на начало рабочей недели объявили оранжевый уровень погодной опасности. Возможны кратковременные дожди. Отмечается, что практически на всей территории Центральной России начался антициклон. Температура воздуха будет немного выше климатической нормы. Сегодня столбики термометров могут подняться до 25-27 градусов. Специалисты напоминают, в таких условиях лучше носить легкую одежду из натуральных тканей, соблюдать питьевой режим и исключить жирную пищу из рациона. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
0: Большое спасибо Диане за новости. Сегодня уже 7 июня, воскресенье. Это первые выходные лета 2026. Я надеюсь, что вы проводите их так, как вам бы и хотелось. А мы порадуем вас отличной музыкой. Например, дальше у нас Абба, также скоро Тедди Свимс, а сейчас Милен Фармер.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Один из самых красивых треков в карьере Кайли Миноук «Where the Wild Roses Grow» был исполнен дуэтом с мрачным рокером Ником Кейвом. Музыкант признавался, что был буквально одержим Кайли несколько лет. Он написал балладу об убийстве красивой девушки у реки специально под ее нежный голос, а потом отправил эту зловещую демозапись прямиком в офис

0: коммерческим хитом в карьере Кейва. А еще эти абсолютно разные артисты крепко подружились во время съемок клипа и промо-кампании.
1: Радио 7. Weekend Kylie Minogue.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. 1 июня исполняется 100 лет со дня рождения одной из самых невероятных кинокрасоток в истории – Мэрилин Монро, о которой при всей ее яркой славе никто до сих пор так толком ничего и не знает. Одни только сказки, мифы, слухи и сплетни. К большому юбилею легендарной кинозвезды эту несправедливость, кажется, исправят. В начале года вышли документальный фильм об истории ее жизни и феномене славы и альбом с фотографиями, сделанными на протяжении всей ее жизни, включая те дни, когда Мэрилин еще звали Норма Джин и ничто не предвещало будущей кинокарьеры. А владелец самой большой коллекции, связанной с Монро, Скотт Фортнер, инициировал открытие сразу трех больших выставок. Первая открылась в апреле в парижской синематеке. Она выводит Мэрилин за рамки мифа и показывает ее не как секс-символ, а как актрису, чей драматический и комедийный дар и острый ум мир часто не замечал, предпочитая видеть глупенькую блондинку. Другая выставка проходит с 31 мая в Академическом музее киноискусства в Лос-Анджелесе. На ней представлены подлинные вещи Мэрилин, костюмы из знаковых фильмов, сценарии с пометками и рецепты на снотворные, которые ее и сгубили. А третья выставка стартует 4 июня в Национальной портретной галерее в Лондоне и представляет портреты Монро, сделанные звездными фотографами и художниками, включая Энди Уорхола и Ричарда Авидона, а также никогда не публиковавшиеся ранее снимки, в том числе сделанные в ее доме в Беверли-Хиллз накануне гибели актрисы. В доме, кстати, теперь можно побывать. Много лет в нем жили другие люди. Потом виллу вообще чуть не снесли. Но в 2024-м ей дали статус памятника. И с тех пор последний дом Мэрилин открыли для экскурсий. Говорят даже, что там могут открыть музей. Надеемся, его не придется ждать еще 100 лет.
0: «Вояж» только на Радио 7.

Любовь бежит от тех, кто гонится за нею, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею. Вот такие строчки Шекспира вдруг вспомнились. All for love. Секунда мирания. И снова про любовь. Она скоро подхватит Whitesnake. Послушаем Is This Love? А чуть раньше в эфире появится Селин Дион. В Москве 12 часов 43 минуты. Вы слушаете Радио 7.

0: можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Сегодня слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7. Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Да все без... нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
11: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
12: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
0: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге,
12: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

В столице 13 часов.

Найл Хоран только что. Тем временем в Москве открыли 4-й маршрут регулярного речного транспорта, который проходит через причалы Лужники и Киевский. Всего на этой линии будут 4 причала. Вот двух из них, Воробьевская набережная и Новодевичьи пруды, состоится до конца года. Общая протяженность пути составит около 5 километров. Маршрут соединит 3 района Западной Москвы – Хамовники, Раменки и Дорогомилово. На причале Киевский можно пересесть на 1-й речной маршрут. В такую погоду, как сейчас, самое то на речном транспорте. Из музыки впереди у нас Three Doors Down, а еще M People.

0: 13:23 в Москве. И самое время напомнить, что сегодня за час до полуночи мы ждем вас в нашем концертном зале «Радио 7». Мы собираемся ставить лучшие лайв-записи Кайли Миноук на протяжении 60 минут. Целый час только музыка, без паузы, рекламы. Шикарный финал для этих первых летних выходных. Начало ровно в 23:00. Сегодня только на «Радио 7». Не пропустите.
1: «Радио 7» представляет «Уикенд Кайли Миноук». В середине 2000-х Кайли Миноук столкнулась с самым тяжелым испытанием в жизни. Прямо перед грандиозным туром певицы диагностировали рак груди. Кайли пришлось экстренно отменить все концерты, пройти через сложную операцию и долгие месяцы химиотерапии. Спустя годы певице пришлось пережить еще один удар, когда обследование показало рецидив. Но артистка снова победила болезнь. С недугом ей помогла справиться колоссальная поддержка поклонников, которые не сдали билеты на отмененные шоу и завалили ее письмами. А после того, как певица объявила о своем диагнозе, случился так называемый «эффект Кайли Миноук». Миллионы женщин массово отправились на диагностику, что помогло спасти тысячи жизней. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

финале моей эфирной смены сегодня Гвен Стефани. Я Евгений Водян. Благодарю всех и каждого за компанию. До встречи в следующие выходные. Далее в эфире «Музыка на все времена». Любимые песни, лучшие артисты круглосуточно. И 7 дней в неделю я желаю вам легкого понедельника и приятного продолжения дня в компании «Радио 7».

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы отправляемся в необычное путешествие. Прямо в сердце юга-юго-запада столицы. Туда, где деревья помнят века, а земля хранит тайны давно минувших дней. Ну и истории про маньяков щекочут нервы. Речь, конечно же, о Битцевском лесе. Знаете, название, конечно, немного вводит в заблуждение. Лес и все тут. Перед нами тем временем настоящий природно-исторический парк, второй по величине в Москве. Только Лосиный остров может с ним потягаться размерами. А название свое он получил от реки Битцы, которая неспешно течет по южной окраине, будто прокладывает границу между прошлым и настоящим. Прямо сейчас в Москве стартует фестиваль «Лето в Москве», и Битцевский лес стал одной из его ярких площадок. Это уже 7-й раз, когда программа мэра столицы дарит нам такие возможности. И поверьте, здесь есть на что посмотреть. Когда-то здесь, среди этих лесов, было целых 7 усадеб. До наших дней дожили лишь 3 – Узкая, Ясенево и Знаменская садки. Остальные словно растворились во времени, оставив после себя лишь пруды, старые деревья да изредка фрагменты фундаментов, будто шепотом рассказывающие о былом величии. А еще здесь, в глубине леса, сохранились 7 курганных групп вятичей – древних кладбищ, небольших поселений. В центре массива можно найти и остатки 2 селищ, датируемых 13-15 веками. Представьте себе, земля, на которой вы стоите, помнит еще те времена, когда здесь жили люди, чьи обычаи и верования кажутся нам почти сказочными. В конце 16 века на этих землях начали появляться усадьбы, окруженные селами. А в 1941 лес стал частью оборонительной линии. Деревья вырубали, чтобы освободить пространство для обороны. Оборудовали 3 линии укреплений и 2 зенитные батареи. И знаете что? Следы тех событий до сих пор можно увидеть. Окопы, ходы сообщений, железобетонные колпаки дотов, противотанковые рвы, словно застывшие кадры из прошлого. В 2014 году здесь открылся экоцентр «Битцевский лес». Теперь тут регулярно проходят мероприятия, посвященные лесным экосистемам и сохранению биологического разнообразия. Есть в парке и особенные уголки. Например, Лысая гора, суходольный луг, окруженный лесом. Здесь среди редчайших растений можно почувствовать себя словно в другом мире. Лесной тюльпан, рябчик русский, он, кстати, занесен в Красную книгу Москвы, карликовые ирисы, они же касатики, купена, валериана клубненосная, миндаль степной. И это далеко не полный список. А еще здесь обитают зайцы, для которых эти луга – родной дом. Но не только биологами ценится это место. Многие приходят сюда за мистикой. Говорят, что Лысая гора – это место ведьминских встреч и древнее славянское капище. Кто знает, может, в этом и есть доля правды. А неподалеку от луга стоит межевой столб 1909 года. Тогда по всей России проводилось межевание земель, и для обозначения границ устанавливали бетонные обелиски. Этот столб расколот пополам, а на круглом углублении для медальона нацарапан полуистертый крест. По одной из легенд, под ним покоится мощь местного староста Прохора, а рядом с ним родники бассейна реки Чертановки, тоже связанные с его именем. В общем, сходите, посмотрите.
0: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7». Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
3: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Хочу. Берег включает «хочу».
5: Хочу утреннюю чашку клубники.
4: Хочу съесть сэндвич на балконе.
6: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
4: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
8: А вот торговый дом «Перекресток». УГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28.
9: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
10: Y venga conmigo.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Несмотря на многочисленные романы, Кайли Миноук ни разу не была замужем и не имеет детей. В прошлом певица много раз говорила, что мечтает завести семью, однако подходящего мужчину она пока так и не встретила. Певица говорит, что уже отчаялась найти того единственного. «Честно говоря, мне лучше одной», — резюмировала Кайли после очередного расставания. Когда-то ее путь начался с композиции «Locomotion», и певица до сих пор в движении. Даже если личный поезд Кайли пока идет без главного пассажира, она продолжает двигаться вперед. А миллионы преданных поклонников напоминают, она точно не одна в этом пути. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский 7-местный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
11: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
12: Мы никогда не будем вместе.
13: Не забирайте любовь.
14: А он меня целует, говорит, что любит и ночами обнимает, сердцу прижимает.
15: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
12: Я не могу без вас.
16: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
17: Реклама 18+.
18: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
19: Столько условий.
20: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
21: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
22: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для ярких выходных. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». В родной Австралии Кайли Миноук почитают за настоящую богиню. Ее обожают, ей восхищаются и вдохновляются. В Мельбурне, где певица родилась, даже стоит ее бронзовая статуя. Кстати, заслуги поп-дивы оценили не только на родине. Например, во Франции Кайли удостоили звания кавалера Ордена искусств и литературы. Награду вручали в Париже на торжественной церемонии. Французские чиновники тогда признались, что Миноук сделала для продвижения франкоязычной культуры и укрепления связей едва ли не больше, чем дипломаты. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра начинаем новую неделю, и вот с какой темы.
2: Да, мы тут на днях удивились ценам на Петербургском экономическом форуме, вернее, ценам ресторана. И решили у вас спросить, что самое дорогое ели в жизни и остались в полном восторге, ну или наоборот.
1: Ну и самые дорогие нашему сердцу песни, разумеется, впереди. И еще «Синематека», «Гороскоп», а также ваши любимые игры.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

0: можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Сегодня слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7.
1: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатре. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
9: Минсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технологии. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
13: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
14: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

Радио 7. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Weekend Kylie Minogue. Главный хит в карьере Кайли «Can't Get You Out of My Head» предназначался совсем для других артистов. Авторы песни предлагали ее поп-группе S Club 7 и Софи Элис Бэкстер. Но те не разглядели в ней потенциала. Кайли хватило всего 20 секунд прослушивания демо-версии, чтобы забрать композицию себе. Визуальным символом трека стал, конечно же, культовый комбинезон из клипа, белоснежный наряд с капюшоном и невероятно глубоким декольте. Этот образ для Кайли придумал дизайнер Джамаль Доусон. Позже он вспоминал: «Костюм сидел настолько рискованно, что на съемках его крепили к телу специальной двусторонней клейкой лентой, чтобы ничего лишнего случайно не попало в кадр во время танца». Ставка на смелый образ оправдалась, и он навсегда вошел в историю поп-моды. Радио 7. Weekend Kylie Minogue.

0: Ваш на Радио 7.
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Есть несколько способов оказаться в Вологодской области. Можно приехать туда на поезде, на автомобиле или на автобусе. Можно прилететь в призабавнейший вологодский ретро-аэропорт, где все ровно так, как в советские годы, включая табло из лампочек, буфетчиц в чепчиках и игровые автоматы в зале ожидания. А еще из Москвы в Вологодскую область можно попасть прямо на метро по рыжей Калужско-Рижской ветке. С мая по ней ходит новый тематический состав, посвященный Вологодчине. Переходя из вагона в вагон, можно узнать о самых красивых и интересных городах и достопримечательностях региона. О Вологде, Череповце, Великом Устюге и Кирилло-Белозерском монастыре. Все они, кстати, в будущем году будут праздновать свои юбилеи. Вологде и Великому Устюгу стукнет по 880 лет, Череповцу – 250, а знаменитая монастырская обитель справит 600-летие. В других вагонах можно узнать о том, как было изобретено знаменитое вологодское масло и что придает ему особенный ореховый привкус. Еще выяснить, в чем секрет вологодского мороженого, прочитать много интересных подробностей про узорное вологодское кружево и про вологодские места, связанные с историей жизни великих поэтов и художников. Ну и заодно еще выяснить, каким образом с Вологодской областью связан знаменитый москвовед дядя Гиляй Владимир Гилеровский. Так что путешествие по московской подземке гарантирует и серьезное погружение в историю и культуру Вологодской области. Но лучше, конечно, смотреть на ее достопримечательности не на фото, а в реале. Тем более, что сейчас там как раз сезон белых ночей.
0: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Сегодня за час до полуночи ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миноук. Только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Селекшн. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Селекшн. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
2: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
3: Ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
2: У меня получится?
3: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.
5: Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Менсе! Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе! Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
6: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.
9: А он меня целует, говорит, что любит, и ночами обнимает, сердцу прижимает.
10: Я полюбила тебя с первого взгляда, как только я услышала твой голос.
7: Я не могу без вас.
11: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
12: Реклама 18+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для ярких выходных. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Ко второй половине 80-х Кайли Миноук уже была успешной актрисой. Но ей хотелось большего, поэтому девушка решила искать себя в музыкальной индустрии. И возможность проявиться выдалась вскоре на одном благотворительном вечере. Там звезда ситкома исполнила несколько вокальных номеров, чем привела публику в восторг. Музыкальная одаренность Кайли не осталась незамеченной. Продюсеры предложили ей записать кавер-версию на композицию «Locomotion», которая была популярна в 60-е. Трек оказался очень успешным. Он провел 7 недель на вершине австралийских хит-парадов и стал самым продаваемым синглом страны в 1980-х. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня я хочу рассказать вам об одном необычном уголке Москвы. Многие, прогуливаясь по так называемому Тимирязевскому парку, удивляются, где же привычные для столичных зеленых зон лавочки, фонари, аккуратные газоны и точки общепита. Порой это даже вызывает недовольство. Однако важно понимать, эта территория вовсе не развлекательный парк, а место с куда более серьезным назначением. Речь идет о Тимирязевской опытной лесной даче, уникальном объекте, который по праву считается старейшим в России научным и учебным центром лесоводства. Находится он в северо-западной части столицы и принадлежит Российскому государственному аграрному университету. Дача зажата между знаковыми ориентирами – бывшей усадьбой Петровско-Разумовская, Тимирязевской улицей, улицей Вучетича, Рижским направлением железной дороги и Большой академической улицей. Вдоль северной границы течет речка Жабенка, а кое-где встречаются небольшие болотца. Общая площадь этого лесного массива – около 250 гектаров. Тут не деревья, а научная база. Здесь сохранилось 137 пробных участков, часть из которых заложена еще в позапрошлом веке, плюс 18 площадок, обустроенных в конце 1980-х годов. Подобной коллекции, которая служит бесценным материалом для исследований, нет больше нигде в Европе. Зачем все это нужно? Лесная дача – настоящий живой лабораторный комплекс. Здесь ученые и студенты изучают, как ведут себя посадки из семян, привезенных из разных регионов, оценивают их жизнестойкость, скорость роста, способность к возобновлению и даже декоративность. И отрабатывают технологии ускоренного выращивания самых разных древесно-кустарниковых пород. История этого места началась еще в 1862 году. За организацию лесной опытной дачи отвечал профессор Железнов, позднее он станет первым директором академии, который привлек к работе опытного лесовода Альфонса Романовича Варгаса де Бедемара. Этот датский ученый, не принц, но дворянин, был удостоен 7 российских орденов за заслуги в области лесного хозяйства. Также датский король наградил его командорским крестом ордена Даниброга. Он был почетным членом Петербургского и Московского лесных обществ. Именно Варгас де Бедемар первым детально изучил территорию, провел геодезическую съемку пространства, разбил его на 14 кварталов и тщательно описал все деревья, от диаметра стволов до высоты. Он же составил первую характеристику местных пород – сосны, дубы, березы, осины, липы. Позднее эстафету приняли другие выдающиеся ученые, и благодаря их труду сосновые и лиственничные насаждения стали образцовыми, эталоном российского лесокультурного опыта. Природа здесь удивительно разнообразна. Среди трав можно найти папоротники, бор развесистый, осоки волосистую и лесную. Животный мир тоже впечатляет. На территории живут кроты, землеройки, полевки, лесные и полевые мыши, белки. А еще здесь гнездятся многие птицы. От большого пестрого дятла и сойки до певчего дрозда и малой мухоловки. Всего насчитывается более 60 видов позвоночных животных. Так что если захотите заглянуть в этот уголок природы, добро пожаловать. Только помните, это не место для пикников с мангалом. Зато поблизости хватает кафе и ресторанов на любой вкус и бюджет.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: можете забыть, куда положили ключи, но точно вспомните. Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Сегодня слушаем треки, которые зациклятся в вашей голове, и узнаем секреты их создания. It's in your eyes. Только на Радио 7. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
0: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
5: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. Убить Билла. Кровавое дело целиком. 18+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Москве 18 часов.
1: Далее на Радио 7.
0: Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». Кайли Миноук родилась в австралийском Мельбурне в 1968 году. Девочка увлеклась танцами и музыкой и уже в 11 лет начала выступать на сцене. А первую волну бешеной популярности на родине, в Австралии, Кайли принесла роль обаятельной девушки-автомеханика Черлин в культовом телесериале «Соседи». Вся страна, затаив дыхание, следила за экранным романом ее героини и персонажа Скотта Робинсона, которого сыграл Джейсон Донован. Позже сериальные отношения переросли в настоящий роман. Наверное, поэтому эпизод свадьбы их персонажей собрал у телевизоров рекордные 20 миллионов зрителей, а еще сделал Кайли главной национальной любимицей. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра начинаем новую неделю, и вот с какой темы.
2: Да, мы тут на днях удивились ценам на Петербургском экономическом форуме, вернее, ценам ресторана. И решили у вас спросить, что самое дорогое ели в жизни и остались в полном восторге, ну или наоборот.
1: Ну и самые дорогие нашему сердцу песни, разумеется, впереди. И еще «Синематека», «Гороскоп», а также ваши любимые игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

0: Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7». Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
2: Ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
1: У меня получится?
2: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится.
3: Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
4: Эндулин. Кровля на все руки.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.

0: потерял во взгляда, как только я услышала твой голос.
1: Я не могу без вас.
2: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
3: Реклама 18+.
4: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для ярких выходных. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Кайли Миноук». В начале 90-х Кайли решила полностью изменить вектор своей карьеры. Ее категорически не устраивала роль продюсерского продукта, и певица начала требовать контроля над собственным творчеством. Мятеж совпал с тем, что некогда милая девочка Кайли начала встречаться с бунтарем Майклом Хатчесоном из группы In Excess. Он окончательно подтолкнул девушку к смене имиджа на более зрелый и дерзкий. В итоге Кайли решилась на смелые эксперименты с альтернативной музыкой и инди-роком, которые удивили даже критиков. Радио 7. Уикенд Кайли Миноук.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7». Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Она вернулась, чтобы отомстить. Четвертый фильм Тарантино. 4К реставрация. 4 часа с антрактом. С 4 июня в кинотеатрах. «Убить Билла». Кровавое дело целиком. 18+.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
4: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
5: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на andulin.life.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно для ярких выходных. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра начинаем новую неделю, и вот с какой темы.
2: Да, мы тут на днях удивились ценам на Петербургском экономическом форуме, вернее, ценам ресторана. И решили у вас спросить, что самое дорогое ели в жизни и остались в полном восторге, ну или наоборот.
1: Ну и самые дорогие нашему сердцу песни, разумеется, впереди. И еще «Синематека», «Гороскоп», а также ваши любимые игры.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на радио 7.

0: Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра начинаем новую неделю, и вот с какой темы.
2: Да, мы тут на днях удивились ценам на Петербургском экономическом форуме, вернее, ценам ресторана. И решили у вас спросить, что самое дорогое ели в жизни и остались в полном восторге, ну или наоборот.
1: Ну и самые дорогие нашему сердцу песни, разумеется, впереди. И еще «Синематека», «Гороскоп», а также ваши любимые игры.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миног в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, ее лучшие выступления. Уикенд Кайли Миног. Только на «Радио 7».
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

Поп-дива, австралийская жемчужина, невероятная Кайли Миноук в концертном зале «Радио 7». Сегодня, за час до полуночи, ее лучшие выступления. «Уикенд Кайли Миноук» только на «Радио 7».

7. Tell ya.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Друзья, уже завтра начинаем новую неделю, и вот с какой темы.
2: Да, мы тут на днях удивились ценам на Петербургском экономическом форуме, вернее, ценам ресторана. И решили у вас спросить, что самое дорогое ели в жизни и остались в полном восторге, ну или наоборот.
1: Ну и самые дорогие нашему сердцу песни, разумеется, впереди. И еще «Синематека», «Гороскоп», а также ваши любимые игры.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
4: Да все нормально.
5: Что?
4: Ашка.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Концертный зал «Радио 7». Кайли Миноук. Живой звук.
1: Drums with this.

0: Уикенд Кайли Миноук. Лучшие выступления поп-дивы в концертном зале «Радио 7».
1: I know you know the song, and I'm pretty sure you wanted to. Will you do the locomotion with me?

0: Реклама.
1: Да все без...
0: Что?
1: Эшпы.
0: Переезд – это задача со звездочкой.
2: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
2: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Концертный зал «Радио 7». Кайли Миноук. Живой звук.

Уикенд Кайли Миноук. Только на Радио 7. В Москве полночь.

самое летнее. Летнее. Радио 7.

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве час ночи.

Радио 7. Музыка на все времена. Come here, baby. You know you drive me up a wall.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 2 часа ночи.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи.